в Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Реклама на N-Радио.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: И, кстати, человек употребляет 800 литров воды в год.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
3: И кстати, 29 марта 1848 года Ниагарский водопад остановился на 30 часов из-за ледовых заторов на Ниагаре.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Новоуральске 8 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Система комплексной поддержки рождаемости и многодетности начнет действовать в регионе с 1 января 2027 года. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Доктрина предусматривает беспрецедентный для Свердловской области комплекс мер. В их числе увеличение регионального материнского капитала, ежемесячная выплата студенткам с детьми, расширение жилищной поддержки молодых матерей, гибкий график работы детских садов, продленки, комнаты матери и ребенка, а также семейно-ориентированные решения на предприятиях. Предусмотренные меры позволят по-новому сочетать образование, начало профессиональной карьеры и создание семьи. Уральская демографическая доктрина дополнит действующую систему поддержки семей в Свердловской области, которая развивается в том числе в рамках нацпроекта «Семья», сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В период с 3 сентября до 3 октября в связи с ремонтом дорожного полотна будет ограничено движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Победы, от улицы Комсомольской до улицы Юбилейной. Автобусные маршруты будут ходить в объезд данного участка. Поселок Карпушиха Кировградского городского округа отметил свой 112-й день рождения. На праздничном мероприятии отдали дань уважения семьям, живущим в поселке целыми поколениями. Поздравляли молодоженов, родителей новорожденных и юбиляров-долгожителей. Завершился праздник выступлением артистов из Екатеринбурга. Директор по персоналу и общим вопросам «Уралэлектромедии» Дмитрий Галенковский отметил: «Карпушиха – ровесник медиплавильного завода, на базе которого основан кировградский филиал предприятия производства полиметалла. Именно здесь селились первые рабочие, а сейчас живут потомки первых горняков. Это люди, для которых малая родина – часть личной истории. Они с любовью и заботой относятся к своему поселку, бережно хранят память о предках и своим ежедневным трудом укрепляют его трудовую славу. Среди них есть те, кто работает на нашем заводе. Они продолжают семейные династии и тем самым не дают угаснуть особому духу единства, который всегда отличал наш коллектив», подчеркнул Дмитрий Галенковский. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 31 августа ночью ожидается до плюс 6 градусов. Днем до 8 градусов тепла. Пасмурно, возможен дождь. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

Н-радио. 107,9 МГц.

0: Реклама на N-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-99. 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: И кстати, свиньи не могут посмотреть на небо.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: И кстати, первым романом в истории считается японская повесть о Гэндзи около 1007 года, авторство которой приписывается Мурасаки Сикибу, даме при дворе императрицы Сёси.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: И, кстати, по вкусу осы напоминают кедровые орешки, жуки – яблоки, а черви – жареный бекон.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: И, кстати, нюх собаки в 1000 раз сильнее, чем у человека.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Радио для тех, кто любит настоящую музыку.
1: Let's go.

0: в Новоуральске 13 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Система комплексной поддержки рождаемости и многодетности начнет действовать в регионе с 1 января 2027 года. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Доктрина предусматривает беспрецедентный для Свердловской области комплекс мер. В их числе увеличение регионального материнского капитала, ежемесячная выплата студенткам с детьми, расширение жилищной поддержки молодых матерей, гибкий график работы детских садов, продленки, комнаты матери и ребенка, а также семейно-ориентированные решения на предприятиях. Предусмотренные меры позволят по-новому сочетать образование, начало профессиональной карьеры и создание семьи. Уральская демографическая доктрина дополнит действующую систему поддержки семей в Свердловской области, которая развивается в том числе в рамках нацпроекта «Семья», сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В период с 3 сентября до 3 октября в связи с ремонтом дорожного полотна будет ограничено движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Победы от улицы Комсомольской до улицы Юбилейной. Автобусные маршруты будут ходить в объезд данного участка. Поселок Карпушиха Кировградского городского округа отметил свой 112-й день рождения. На праздничном мероприятии отдали дань уважения семьям, живущим в поселке целыми поколениями. Поздравляли молодоженов, родителей новорожденных и юбиляров-долгожителей. Завершился праздник выступлением артистов из Екатеринбурга. Директор по персоналу и общим вопросам «Уралэлектромедии» Дмитрий Галенковский отметил: «Карпушиха – ровесник медиплавильного завода, на базе которого основан кировградский филиал предприятия производства полиметаллов. Именно здесь селились первые рабочие, а сейчас живут потомки первых горняков. Это люди, для которых малая родина – часть личной истории. Они с любовью и заботой относятся к своему поселку, бережно хранят память о предках и своим ежедневным трудом укрепляют его трудовую славу. Среди них есть те, кто работает на нашем заводе. Они продолжают семейные династии и тем самым не дают угаснуть особому духу единства, который всегда отличал наш коллектив», подчеркнул Дмитрий Галенковский. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 31 августа ночью ожидается до плюс 6 градусов. Днем до 8 градусов тепла. Пасмурно, возможен дождь. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
4: И кстати, жирафы – единственные животные, которые не умеют зевать.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: в Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Система комплексной поддержки рождаемости и многодетности начнет действовать в регионе с 1 января 2027 года. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Доктрина предусматривает беспрецедентный для Свердловской области комплекс мер. В их числе увеличение регионального материнского капитала, ежемесячная выплата студенткам с детьми, расширение жилищной поддержки молодых матерей, гибкий график работы детских садов, продленки, комнаты матери и ребенка, а также семейно-ориентированные решения на предприятиях. Предусмотренные меры позволят по-новому сочетать образование, начало профессиональной карьеры и создание семьи. Уральская демографическая доктрина дополнит действующую систему поддержки семей в Свердловской области, которая развивается в том числе в рамках нацпроекта «Семья», сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В период с 3 сентября до 3 октября в связи с ремонтом дорожного полотна будет ограничено движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Победы от улицы Комсомольской до улицы Юбилейной. Автобусные маршруты будут ходить в объезд данного участка. Поселок Карпушиха Кировградского городского округа отметил свой 112-й день рождения. На праздничном мероприятии отдали дань уважения семьям, живущим в поселке целыми поколениями. Поздравляли молодоженов, родителей новорожденных и юбиляров-долгожителей. Завершился праздник выступлением артистов из Екатеринбурга. Директор по персоналу и общим вопросам «Уралэлектромедии» Дмитрий Галенковский отметил: «Карпушиха – ровесник медиплавильного завода, на базе которого основан кировградский филиал предприятия производства полиметалла. Именно здесь селились первые рабочие, а сейчас живут потомки первых горняков. Это люди, для которых малая родина – часть личной истории. Они с любовью и заботой относятся к своему поселку, бережно хранят память о предках и своим ежедневным трудом укрепляют его трудовую славу. Среди них есть те, кто работает на нашем заводе. Они продолжают семейные династии и тем самым не дают угаснуть особому духу единства, который всегда отличал наш коллектив», подчеркнул Дмитрий Галенковский. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 31 августа ночью ожидается до плюс 6 градусов. Днем до 8 градусов тепла. Пасмурно, возможен дождь. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

Н. Радио для тех, кто любит настоящую музыку. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама на N-Радио.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: И кстати, петух не может петь, если не вытянет шею.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8 950 631 99 19. Советская 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: И кстати, колибри — единственная птица, которая может летать назад.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Система комплексной поддержки рождаемости и многодетности начнет действовать в регионе с 1 января 2027 года. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Доктрина предусматривает беспрецедентный для Свердловской области комплекс мер. В их числе увеличение регионального материнского капитала, ежемесячная выплата студенткам с детьми, расширение жилищной поддержки молодых матерей, гибкий график работы детских садов, продленки, комнаты матери и ребенка, а также семейно-ориентированные решения на предприятиях. Предусмотренные меры позволят по-новому сочетать образование, начало профессиональной карьеры и создание семьи. Уральская демографическая доктрина дополнит действующую систему поддержки семей в Свердловской области, которая развивается в том числе в рамках нацпроекта «Семья», сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В период с 3 сентября до 3 октября в связи с ремонтом дорожного полотна будет ограничено движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Победы, от улицы Комсомольской до улицы Юбилейной. Автобусные маршруты будут ходить в объезд данного участка. Поселок Карпушиха Кировградского городского округа отметил свой 112-й день рождения. На праздничном мероприятии отдали дань уважения семьям, живущим в поселке целыми поколениями. Поздравляли молодоженов, родителей новорожденных и юбиляров-долгожителей. Завершился праздник выступлением артистов из Екатеринбурга. Директор по персоналу и общим вопросам «Уралэлектромедии» Дмитрий Галенковский отметил: «Карпушиха – ровесник медиплавильного завода, на базе которого основан кировградский филиал предприятия производства полиметаллов. Именно здесь селились первые рабочие, а сейчас живут потомки первых горняков. Это люди, для которых малая родина – часть личной истории. Они с любовью и заботой относятся к своему поселку, бережно хранят память о предках и своим ежедневным трудом укрепляют его трудовую славу. Среди них есть те, кто работает на нашем заводе. Они продолжают семейные династии и тем самым не дают угаснуть особому духу единства, который всегда отличал наш коллектив», – подчеркнул Дмитрий Галенковский. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 31 августа ночью ожидается до плюс 6 градусов. Днем до 8 градусов тепла. Пасмурно, возможен дождь. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: И кстати, для струн рояля нужно 150 метров проволоки.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на Н-радио.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: И, кстати, творчество одного из популярных современных авторов Паоло Коэльо полностью запрещено в Иране. А почему, местные власти так и не удосуживаются объяснить.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Новоуральске 18 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Система комплексной поддержки рождаемости и многодетности начнет действовать в регионе с 1 января 2027 года. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Доктрина предусматривает беспрецедентный для Свердловской области комплекс мер. В их числе увеличение регионального материнского капитала, ежемесячная выплата студенткам с детьми, расширение жилищной поддержки молодых матерей, гибкий график работы детских садов, продленки, комнаты матери и ребенка, а также семейно-ориентированные решения на предприятии. Предусмотренные меры позволят по-новому сочетать образование, начало профессиональной карьеры и создание семьи. Уральская демографическая доктрина дополнит действующую систему поддержки семей в Свердловской области, которая развивается в том числе в рамках нацпроекта «Семья», сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В период с 3 сентября до 3 октября в связи с ремонтом дорожного полотна будет ограничено движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Победы, от улицы Комсомольской до улицы Юбилейной. Автобусные маршруты будут ходить в объезд данного участка. Поселок Карпушиха Кировградского городского округа отметил свой 112-й день рождения. На праздничном мероприятии отдали дань уважения семьям, живущим в поселке целыми поколениями. Поздравляли молодоженов, родителей новорожденных и юбиляров-долгожителей. Завершился праздник выступлением артистов из Екатеринбурга. Директор по персоналу и общим вопросам «Уралэлектромедии» Дмитрий Галенковский отметил: «Карпушиха – ровесник медиплавильного завода, на базе которого основан кировградский филиал предприятия производства полиметалла. Именно здесь селились первые рабочие, а сейчас живут потомки первых горняков. Это люди, для которых малая родина – часть личной истории. Они с любовью и заботой относятся к своему поселку, бережно хранят память о предках и своим ежедневным трудом укрепляют его трудовую славу. Среди них есть те, кто работает на нашем заводе. Они продолжают семейные династии и тем самым не дают угаснуть особому духу единства, который всегда отличал наш коллектив», подчеркнул Дмитрий Галенковский. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 31 августа ночью ожидается до плюс 6 градусов. Днем до 8 градусов тепла. Пасмурно, возможен дождь. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
4: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
5: И, кстати, столица Мексики – Мехико – самый длинный город. Его протяженность – 200 километров.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 15.

0: 847-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
1: И, кстати, свиньи не могут посмотреть на небо.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Уральске 19 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Система комплексной поддержки рождаемости и многодетности начнет действовать в регионе с 1 января 2027 года. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Доктрина предусматривает беспрецедентный для Свердловской области комплекс мер. В их числе увеличение регионального материнского капитала, ежемесячная выплата студенткам с детьми, расширение жилищной поддержки молодых матерей, гибкий график работы детских садов, продленки, комнаты матери и ребенка, а также семейно-ориентированные решения на предприятиях. Предусмотренные меры позволят по-новому сочетать образование, начало профессиональной карьеры и создание семьи. Уральская демографическая доктрина дополнит действующую систему поддержки семей в Свердловской области, которая развивается в том числе в рамках нацпроекта «Семья», сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В период с 3 сентября до 3 октября в связи с ремонтом дорожного полотна будет ограничено движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Победы, от улицы Комсомольской до улицы Юбилейной. Автобусные маршруты будут ходить в объезд данного участка. Поселок Карпушиха Кировградского городского округа отметил свой 112-й день рождения. На праздничном мероприятии отдали дань уважения семьям, живущим в поселке целыми поколениями. Поздравляли молодоженов, родителей новорожденных и юбиляров-долгожителей. Завершился праздник выступлением артистов из Екатеринбурга. Директор по персоналу и общим вопросам «Уралэлектромедии» Дмитрий Галенковский отметил: «Карпушиха – ровесник медиплавильного завода, на базе которого основан кировградский филиал предприятия производства полиметаллов. Именно здесь селились первые рабочие, а сейчас живут потомки первых горняков. Это люди, для которых малая родина – часть личной истории. Они с любовью и заботой относятся к своему поселку, бережно хранят память о предках и своим ежедневным трудом укрепляют его трудовую славу. Среди них есть те, кто работает на нашем заводе. Они продолжают семейные династии и тем самым не дают угаснуть особому духу единства, который всегда отличал наш коллектив», подчеркнул Дмитрий Галенковский. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 31 августа ночью ожидается до плюс 6 градусов. Днем до 8 градусов тепла. Пасмурно, возможен дождь. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: И, кстати, запасом своего яда королевская кобра может убить 20 человек или одного слона.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы

0: Вы слушаете N-Radio и правильно делаете.
1: It's been our pleasure to see.

0: Реклама на N-Радио.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваем

0: проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
1: И кстати, кошки могут издавать около 100 различных звуков. Для сравнения, собаки только 10.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: в Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-66-01-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Радио. В Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-66-01-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: в Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.